0: в легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое поцелует глаза в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелует снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон. Имя твое птица в руке, имя твое единка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять. Мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое поцелует глаза в нежную стужу недвижных век. Поцелует снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон голубой. Имя твое птица в руке, имя твое единка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять. Мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, хлипнет там, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое поцелует глаза в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелует снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. Имя твое сон голубой. Имя твое птица в руке, имя твое единка на языке, одно единственное движение губ. Мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд. Как тебя зовут? В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое поцелует глаза в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелует снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон. Имя твое птица в руке, имя твое единка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять. Мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, схлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и надает его нам в висок, звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон глубок. Имя твое птица в руке, имя твое единка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять, мячик пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд. Хлипнет там, как тебя зовут, в легком щелканье ночных копыт, громкое имя твое гремит, и назовет его нам висок, звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. Имя твое, птица в руке, имя твое, единка на языке, одно единственное движение губ. Мячик пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, кинутый в тихий круг. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам висок, звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон глубок. Имя твое птица в руке, имя твое единка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять. Мячик пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, кинутый в тихий пруд. Тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам висок, звонко щелкающий курок. В нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй снег, ключевой, ледяной, голубой глоток.
1: С именем твое.
0: Имя твое птица в руке,
1: et ne faisait pas de
0: mine имя
1: quand
0: твое,
1: on photographiait.
0: Единка на языке.
1: Quand l'enfant était enfant,
0: одно единственное
1: c'était l'époque des questions suivantes. Pourquoi moi je suis moi et pourquoi pas toi? Pourquoi moi je suis là et pourquoi pas là-bas? Quand commence le temps et où finit l'espace? Est-ce que la vie sous le soleil n'est qu'un songe? Est-ce que ce que je vois et entends et renie n'est pas le reflet d'un monde avant le monde? Est-ce que le mal existe réellement et des gens qui sont vraiment mauvais Comment est-ce possible que moi, je suis moi, avant que je n'existe, je n'existais pas. Et qu'un jour, moi, qui suis moi, je ne serai plus celui que je suis. Quand l'enfant était enfant, il répugnait les épinards, les petits pois, le riz au lait, la purée de chou-fleur. Maintenant, il mange même sans en être obligé. Quand l'enfant était enfant, il se réveilla un jour dans un lit étranger. Et cela lui arrive encore. Beaucoup de personnes lui semblaient belles. Et cela arrive encore, quand il a de la chance. Il se représentait clairement un paradis et maintenant, il ne peut qu'au mieux le deviner. Il ne voulait pas s'imaginer le néant. Et maintenant, il tremble quand il y pense. Quand l'enfant était enfant, il jouait avec enthousiasme. Et maintenant, tout à son affaire. Ce n'arrive que quand cette affaire est son travail. Quand l'enfant était enfant, il se contentait de manger des pommes et du pain, et c'est toujours le cas. Quand l'enfant était enfant, les baies lui tombaient dans les mains comme seuls les baies le font, et c'est toujours le cas. Les noisettes fraîches lui rendaient la langue rêche, et c'est toujours le cas. Sur chaque montagne, il se languissait d'une montagne encore plus grande. Et dans chaque ville, il se languissait d'une ville encore plus grande. Et c'est toujours comme ça. Il attrapait en jubilant au sommet de l'arbre les cerises, comme encore aujourd'hui. La timidité devant l'inconnu, il l'a toujours. Il attend la première neige et il l'attend toujours. Quand l'enfant était enfant, il a lancé un bâton contre un arbre, comme une lance. Et elle tremble là, aujourd'hui encore.

за то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст. Когда дерево растет, оно нежное и гибкое. А когда оно сухое и жесткое, оно умирает. Чёрствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия.